Ახალი ράδιο. Ახალი ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ, σουίδι, δεζάμι. Citrusy. Batumshi.